Милет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 7 часов утра. Новости.
1: Здравствуйте. Страховые пенсии в России в следующем году проиндексируют дважды, заявил министр финансов России Антон Силуанов. Так, с 1 февраля пенсии повысят на уровень инфляции на 6,8%. С 1 апреля будущего года еще на 3,3% по прогнозу роста зарплат в экономике. Средний размер пенсии по старости на конец следующего года составит 29 924 рубля, то есть почти 30 тысяч. Также проиндексируют и прожиточный минимум до суммы больше 20 тысяч. 1200 рублей и минимальный размер оплаты труда. МРОТ составит почти 29 тысяч рублей, пишет РИА Новости. В Свердловской области снизилась заболеваемость ОРВИ. За неделю зарегистрировано более 27,5 тысяч новых случаев. Это ниже уровня предыдущей недели на 5%, ниже среднего многолетнего уровня почти на 13%, сообщили в Роспотребнадзоре. Почти 59% заболевших – это дети, а среди возбудителей доминирует риновирус. Медики также напоминают о вакцинации от гриппа перед новым сезоном простуд. Прививку необходимо сделать в ближайшее время до начала подъема заболеваемости. Рустам Галямов стал временно исполняющим обязанности главы Екатеринбурга. Распоряжение подписал губернатор Паслер, сообщили в департаменте информполитики. К исполнению обязанностей Рустам Галямов приступает с 13 октября и до проведения процедуры избрания мэра, пишет Е1. Напомню, Алексей Орлов оставил пост и ушел в ЗАГС Собрание. Теплая погода задержится в Екатеринбурге до конца недели, обещает Росгидромет. Особенно комфортными ожидаются четверг и пятница, солнце и до плюс 16 днем. Среда ожидается самым холодным и сырым днем. Дождь и днем всего до плюс 9. Выходные пока в прогнозах тоже сухие и очень теплые. Отрицательных отметок по ночам до конца недели в Екатеринбурге не ожидается. Данные метеоресурсов на погоду через неделю различаются. Одни обещают минусовые ночные отметки с 19 октября. По другим прогнозам слабый плюс по ночам сохранится вплоть до 25 числа. Официальный доллар 83.92, евро 94.04.
2: Сегодня 13 октября. В Екатеринбурге ожидается облачная погода с прояснениями. Возможен небольшой дождь. Ветер переменный 1,6 метров в секунду. Температура воздуха днем 13-15 градусов выше нуля.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио Лето. 98.9.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Все включено, шоу «Радио Лето». Все включено, шоу.
2: 7 часов 10 минут в Екатеринбурге. Это «Радио Лето» 98.9 FM. Просыпайтесь, вставайте, открывайте глаза, продирайте. Сегодня отличный день. Сегодня вторник. Меня зовут Юлия Никонорова, и я буквально вот сдергиваю с вас одеяло, подушку вытаскиваю для того, чтобы вы уже поднялись навстречу этому замечательному дню и чтобы все у вас сегодня удавалось, получалось и складывалось самым наилучшим образом. Кстати, для этого я еще подготовила нашу рубрику «Карта дня». Там еще и советы дельные вам от астролога, таролога и нумеролога. Не пропустите!
1: Все включено, шоу.
0: Вы слушаете «Радио Лето».

0: дня. 7:19 в Екатеринбурге. Сегодня 13 октября 2026 года. И символ этого дня – весы. Он олицетворяет баланс между духовным и материальным, а также гармонию мужского и женского начал. Число этого дня – 6, которое находится под покровительством Венеры. Оно несет энергию любви, семьи, уюта, дипломатии и красоты. День, когда любые конфликты можно и нужно решать мягкостью и принимать решения, исходя из законов справедливости и заботы о близких. Представители стихии огня – это Овен, Лев и Стрелец. Ваше эгоистичное стремление к лидерству сегодня должно уступить место командной работе. Проявите великодушие. Мягкие переговоры принесут больше выгоды, чем давление. Телец, Дева и Козерог – это знаки Земли. День акцентирует внимание на стабильности, надежности отношений, финансовом благополучии. Сегодня лучший день для теплого семейного ужина или свидания. Стихия воздуха – это Близнецы, Весы, Водолеи. У вас идеальное время для примирения, завязывания крепких союзов и заключения долгосрочных договоров. Откройте уже сердце для компромиссов. Упрямство разрушительно для отношений и для всего окружающего. Стихия воды – это рак, скорпионы, рыбы. Главная задача этого дня – дарить любовь, но не растворяться в чужих проблемах до потери собственных границ. Энергия дня поможет вам экологично очистить эмоциональное пространство. И, наконец, девиз этого дня от карт Таро. Я созидаю гармонию вокруг себя, выбираю безусловную любовь и привношу баланс в каждое свое действие. Пускай день будет по-настоящему добрым в компании «Радио Лето».
1: Радио Лето. Реклама. Сан-Йонг. Теперь KGM. Внедорожники KGM, Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили. Приезжайте в Автолидер. Официальный дилер KGM в Екатеринбурге. Улица Шевская, 2-2. Указана максимальная выгода с учетом всех действующих спецпредложений. Не является офертой. Предложение действует до конца октября 2026 года. Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио Лето.

0: Удивительный мир. Удивительный мир.
1: 7 часов 29 минут в Екатеринбурге. Доброго утра вам желаю. Кстати, вот удивительно, но 101-летний дедушка из Китая назвал секретом своего долголетия колу. Дед настолько любит газировку, что всегда держит дома по нескольку ящиков, а иногда добавляет в нее еще пару капель чего покрепче. При этом китаец никогда не придерживался особой диеты, не занимался спортом, просто живет и жил в свое удовольствие. Кстати, врачи подчеркивают, что подобные примеры связаны с индивидуальной генетикой, а регулярное потребление сладкой газировки вовсе не является универсальным способом продления жизни. То же самое касается и алкоголя, который вредит вашему здоровью. Ну, я должна была вас предупредить.

0: Праздник. Праздник. Каждый день. Каждый день.
1: 8 часов 21 минута в Екатеринбурге. Доброго утра, мои хорошие. С вами Юлия Никонорова. Сегодня у нас Международный день костюма. Этот праздник появился благодаря персонажу Барни Стинсону из популярного ситкома «Как я встретил вашу маму». Его культовой фразе «Ну-ка, приоденься!» В этот день принято убирать в шкаф привычную, повседневную, скучную одежду, и весь день надо щеголять в строгом, элегантном, классическом костюме на работе, учебе, дома и на прогулке с собакой. Еще один замечательный праздник сегодня – день «Побалуйте себя». Главный девиз этого дня – забыть на время об ограничениях, строгих диетах, жестких.

жестких графиках ради своего ментального комфорта. Разрешите сегодня себе то, в чем обычно отказываете. Это может быть покупка чего-то красивого, неприлично дорогостоящего, очень вкусного и слишком калорийного. Ну и, наконец, сегодня еще отмечают День засыпающих деревьев. Очень мне нравится, как это звучит. Неофициальный, конечно же, осенний праздник в честь подготовки природы к зимнему покою. Я думаю, что в этот теплый день просто сам Бог велел погулять в парке и полюбоваться замирающей накануне зимы красотой. Хорошего вам дня, отличного настроения в компании «Радио Лето».

0: Радио Лето. Реклама.
1: Удачная сегодня рыбалка выдалась.
2: Да, клев тут отличный. Если бы не твой новый внедорожник, не добрались бы.
1: Да, хорош мой KGM Rexton. Это ж легендарный корейский Ssangyong. На раме, с муфтой, классическим автоматом. Все по-честному. Собран в Корее, гарантия 5 лет и официальный сервис. Так что я в нем полностью уверен. Еще и купил выгодно.
2: Машина на года, сразу видно.
3: KGM Rexton. Надежный корейский автомобиль.
4: Приезжайте в Автолидер. Официальный дилер KGM в Екатеринбурге. Улица Шевская, 2G2.
5: Фестиваль мастеров «Иван да Марья» с 14 по 18 октября этого года. Ярмарка изделий ручной работы из керамики, дерева, текстиля, металла и кожи. Увлекательные мастер-классы для детей и взрослых. Горького 4А. Плотинка. Вход свободный. Не пропустите. 0+.

0: Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: для слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Встречайте неодушевленные существа.

0: Это игра «Не шведский стол». У нас есть звонок. Здравствуйте, как вас зовут?
1: Здравствуйте, меня зовут Ольга.
0: Ольга, очень приятно. Давайте, Ольга, еще раз вам озвучу варианты ответов на вопрос, что же такое вишисуас. Это суп-пюре из картошки, суп-гуляш из говядины или рыбная похлебка? Какой ваш вариант?
1: Давайте суп-пюре из картошки.
0: Да, Ольга, вы правы. Абсолютно верно. Да, вы догадались. Действительно, в очень дорогих мишленовских ресторанах подают это блюдо. Это всего-навсего суп-пюре из картошки, лука-порея и сливок. Ничего экстраординарного, но, наверное, может быть очень вкусно, если приготовил хороший повар. Я вас поздравляю, Ольга. Вы у нас получаете пару билетов на стендап «Урал-тур» 18+. Вы уже бывали на стендапе когда-нибудь?
1: Нет, вот как раз первый раз хотели бы сходить.
0: Вот, да, здорово, потому что приедут звезды телевизионных и интернет-проектов Борис Зеллингер и Полина Гагунова, комики с разным стилем, своим взглядом на жизнь. Готовьтесь к вечеру жилого юмора, неожиданных шуток и историй, в которых каждый сможет узнать себя. Встречаемся 25 октября в пабе «Бен Холл». Это все для зрителей старше 18 лет. Я вас поздравляю, с кем пойдете хохотать?
1: С коллегой пойду, потому что вместе мы участвовали.
0: Угу, вы обе догадались, да, про эту похлебку? Замечательно. Да. Как коллегу вашу зовут? Она рядышком сейчас?
1: Да, Мария.
0: Мария, тоже привет большой. Ну что, вас ждет действительно очень веселый, классный, насыщенный вечер. А сегодня-то что, у вас есть какие-то планы уже? Сегодня вторник.
1: Сегодня пока еще не планировали.
0: Угу. А на работе чего делаете с коллегой вдвоем, кроме того, что в конкурсах участвуете?
1: Вообще мы в лаборатории работаем.
0: В лаборатории?
1: Лаборатория, да.
0: А, химической? Надеюсь, там у вас бактериологического оружия нет?
1: Нет. Слава богу, нет.
0: Ну и хорошо, я очень рада. Ну, в общем, удачной вам работы сегодня в лаборатории, а в воскресенье приходите на стендап. Не кладите трубочку, Ольга, запишу вашу фамилию и расскажу, как можно получить свой приз. Все
2: включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 9 часов утра. Новости.
1: Доброе утро. Международный валютный фонд МВФ ухудшил прогноз роста российской экономики. По обновленным оценкам фонда, в прошлом году российская экономика выросла на 1%. В июле МВФ ожидал, что в текущем году и в следующем рост ВВП в России составит 1,1%. Но после пересмотра прогноза эти показатели были скорректированы до уровня 0,9%. Также фонд представил прогноз по инфляции в России. В прошлом году она была, по его данным, 8,7%. В этом году замедлится до 6,1%, в следующем году до 4,8%. В докладе отмечено, что рост цен на сырье поддерживает экономическую активность России, но объемы экспорта российской нефти сокращаются на фоне повреждения НПЗ, пишет газета.ру. С 1 ноября в Екатеринбурге изменится 19 автобусных маршрутов. Как сообщили в мэрии, решение принималось с учетом данных Центра управления перевозками и мнения горожан. Так, маршрут автобуса 55 продлят до Северного Химаша. 56-й будет ходить до 9-й детской больницы. У автобуса номер 80 конечной станет кирпичный завод. Многие автобусы перенаправят по другим улицам. Отмененные остановки компенсируют другими автобусными маршрутами. Подробно об изменениях пишет областная газета. Генассамблея Международной шахматной федерации ФИДЕ поддержала резолюцию о сокращении контроля времени в классических шахматах. Сообщает пресс-служба организации, отмечая, что принятие резолюции не означает немедленного изменения правил. В частности, предлагаемое использование контроля 60 минут плюс 30 секунд за ход больше не будет требовать специального одобрения. В отдельных случаях разрешат и контроль 45 минут плюс 30 секунд, пишет «Вечерняя Москва». Между тем, шахматистка из Екатеринбурга стала чемпионкой России. Лея Гарифуллина обыграла на тайбрейке Екатерину Гольцеву во время суперфинала в Ростове-на-Дону. Об этом рассказал исполнительный директор региональной областной федерации шахмат Альберт Степанян. Став чемпионкой России, Лея Гарифуллина получила право выступить на Международном кубке мира 2027, где определится сильнейшая шахматистка планеты, пишет портал 66. Официальный доллар 83.92, евро 94.04.
2: Сегодня 13 октября в Екатеринбурге ожидается облачная погода с прояснениями. Возможен небольшой дождь, ветер переменный 1,6 метров в секунду. Температура воздуха днем 13-15 градусов выше нуля.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.

0: 9 часов 9 минут в Екатеринбурге. Это радио «Лето» 98,9 FM. Меня зовут Юлия Никонорова. Я вам желаю доброго дня. День будет, кстати, теплый, хоть и дождливый, поэтому обязательно прогуляйтесь. Что касается наших с вами совместных планов, у нас будет в этом часу игра «Хит с пробелами», и у вас есть возможность получить приз-сюрприз от фестиваля мастеров «Иван да Марья 0+» возрастное ограничение. А в самое ближайшее время вас ждет предзнаменование от астролога, таролога и нумеролога в нашей рубрике «Карта дня».
1: Все включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: 9:19 в Екатеринбурге. Сегодня 13 октября 2026 года, и символ этого дня – весы. Он олицетворяет баланс между духовным и материальным, а также гармонию мужского и женского начал. Ну а число дня – 6. Шестерка находится под покровительством Венеры. Это число несет энергию любви, семьи, уюта, дипломатии и красоты. Это день, когда любые конфликты нужно решать мягкостью, а решение принимать, исходя из законов справедливости и заботы о близких. Огненные знаки. Овен, лев и стрелец. Сегодня ваше эгоистичное стремление к лидерству должно уступить место командной работе. Проявите великодушие. Мягкие переговоры принесут больше выгоды, чем давление. Земные знаки. Телец, дева и козерог. День акцентирует внимание на стабильности, надежности отношений и финансовом благополучии. Сегодня лучший день для теплого семейного ужина или свидания. Воздушные знаки. Близнецы, весы и водолеи. Идеальное время для примирения, завязывания крепких союзов и заключения долгосрочных договоров. Откройте сердце для компромиссов. Упрямство разрушительно для отношений, в том числе и деловых. Стихия воды – это рак, скорпион и рыбы. Главная задача сегодняшнего дня у вас – дарить любовь, но не растворяться в чужих проблемах до потери собственных границ. Энергия дня поможет вам экологично очистить эмоциональное пространство. И, наконец, девиз сегодняшнего дня от карт Таро. Я созидаю гармонию вокруг себя, выбираю безусловную любовь и привношу баланс в каждое свое действие. Пускай день будет по-настоящему добрым в компании «Радио Лето».
1: «Радио Лето». Реклама.
2: Ты на новом авто? Поздравляю. Что за модель? Доволен? Это KGM Torres, бывший Сан Йонг. В Корее сделан. Автомат, полный привод. На дачу ездим, путешествуем. Полет отличный. Удобно, надежно, безопасно и гарантия 5 лет. Дает уверенность всей семье. И купил выгодно.
3: И мне пора обновиться. Но на что? Кругом новые марки. Рекомендуешь?
2: Конечно.
4: Пап, а можно я цвет выберу?
2: Можно.
1: KGM Torres. Надежный корейский автомобиль.
5: Приезжайте в Автолидер. Официальный дилер KGM в Екатеринбурге. Улица Шевская, 2-2.
6: Фестиваль мастеров «Иван да Марья» с 14 по 18 октября этого года. Ярмарка изделий ручной работы из керамики, дерева, текстиля, металла и кожи. Увлекательные мастер-классы для детей и взрослых. Горького 4А, Плотинка. Вход свободный. Не пропустите. 0+.
7: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева, и здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. И сегодня мы наведем порядок на полке в ванной комнате. Замечали, как сильно разнятся цены на зубные пасты? Маркетологи уверяют, что дорогой бренд – это гарантия спасения зубов, но стоматологи непреклонны. Базовый состав у пасты за 100 рублей и за 1000 часто одинаковый. Главное – смотреть не на ценник, а на активные компоненты и понимать, что же нужно именно вам. Давайте разберемся в составе. Если на тюбике написано «отбеливающее», к ней нужно относиться с максимальной осторожностью, потому что в ней много жестких абразивов, которые просто царапают эмаль. Пользоваться ей каждый день точно не стоит. Лучше чередовать с обычной. Для повседневного ухода идеально подходят пасты с кальцием или гидроксиапатитом. Это универсальный вариант, который подходит абсолютно всем, потому что мягко заполняет микротрещинки. А вот к пастам с фтором отношение двоякое. Они отлично защищают от кариеса, но нужны только там, где фтора не хватает в питьевой воде. Если в вашем регионе его и так с избытком, много фтора может навредить. Ну и главный секрет, конечно, это время. Какая бы дорогая паста у вас ни была, она не сработает, если вы смываете ее чересчур быстро. Полезным минералам нужно время, чтобы встроиться в эмаль. Дайте пасте побыть во рту 2 минуты, например. Это здоровый компромисс. В общем, выбирайте пасту с умом, берегите свои улыбки и помните, что здоровье складывается из простых мелочей. А чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето, и совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

0: Игра «Хит с пробелами» на радио «Лето» продолжается. И у нас есть звонок. Давайте знакомиться. Как вас зовут? Здрасте.
1: Александр, здрасте.
0: Привет, Александр. Напомню вам, что осталось от нашего хита с пробелами. Зачем солнце? Для чего луна? Когда ярко, в этом смысла нет. Что же за песня, Александр?
1: Ну, не знаю, типа, наверное, «Зачем солнце? Монако», нет?
0: Типа того, да, это она и есть, действительно.
1: Да ладно.
2: Зачем мне солнце, Монако?
0: Было очень легко, ну, согласитесь.
1: Ну, так, да.
0: Ну, мы поддаемся.
1: Благодаря вашим подсказкам, ну и моему изумительному слуху.
0: Изумительный слух, изумительная реакция и невероятный талант дозвониться самым первым по телефону 23 90 98 9. Александр, я вас поздравляю.
1: Спасибо. Два дня назад было день рождения.
0: Да.
1: Это юбилей 50.
0: У вас 50 лет юбилей.
1: Да.
0: Отлично. Ну все, вы получаете классный подарок-сюрприз от фестиваля мастеров «Иван да Марья». И на фестивале «Иван да Марья» вас ждут творческие мастер-классы для детей и взрослых, натуральные фермерские продукты, также уникальные изделия ручной работы от мастеров со всей страны. Фестиваль «Иван да Марья» пройдет с 14 по 18 октября на Плотинке по адресу Горького, 4. А вход свободный, возрастное ограничение 0+. Так что подарок у вас будет к юбилею и еще и интересное похождение на выставку на «Иван да Марья». Я вас поздравляю. С кем пойдете? С кем разделите подарок?
1: Ну, с женой, конечно.
0: Хорошо.
1: Конечно, с женой и с сыном.
0: Замечательно.
1: Можно вдвоем,
0: втроем. Втроем. Все приходите, вход-то свободный. Даже можете...
1: Точно.
0: Да, всех бабушек и дедушек с собой взять. Александр, я вас поздравляю еще разочек. Передаю привет вашей замечательной семье. Пускаю вас следующие 50, а то и 100 лет жизни будут счастливыми. И не кладите трубочку, объясню, как вы сможете забрать свой приз.
1: Отлично.

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 10 часов утра. Новости.
1: Доброе утро. Внутренний рынок России не пострадает от экспорта дизеля за рубеж, в том числе в США. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак. По его словам, компании России и Штатов уже ведут переговоры о сделках в рамках поставок дистоплива в США. Напомню, ранее президенты Путин и Трамп договорились о поставках дистоплива из России в США и на мировой рынок. Вашингтон вывел из-под санкций поставки дизеля из России на мировые рынки до 7 апреля будущего года. Свердловская ГАИ призывает водителей быть аккуратнее за рулем. Сегодня утром на трассе Екатеринбург-Реша-Лапаевск легковой автомобиль «Хонда» выехал на встречную в частный автобус «Ютонг». Водитель и пассажир легковушки погибли на месте. На месте ДТП работают автоинспекторы и следователи, сообщили порталу Е1 в ГАИ. Накануне на Тюменском тракте у села Малобрусянское погиб водитель «Киа Пиканта». Пенсионер, которому 74 года, стал разворачиваться через сплошную линию разметки. В него въехал шедший сзади на большой скорости автомобиль-манипулятор. ГАИ призывает водителей строго соблюдать требования дорожной разметки и знаков. Теплая погода задержится в Екатеринбурге до конца этой недели. Отрицательных ночных температур пока не ожидается, обещает Росгидромет. Самыми теплыми станут четверг и пятница, солнце и до плюс 16. В среду облачно, дождь плюс 9. Выходные и будущий понедельник в прогнозах пока тоже сухие и теплые. Данные метеоресурсов на погоду через неделю различаются. Одни источники обещают минусовые ночные отметки с 19 октября, другие только с 25 числа. Качество сна напрямую влияет на продолжительность жизни, сообщило агентство ТАСС ведущий научный сотрудник Института цитологии и генетики РАН Наталья Стефанова. Гормон мелатонин вырабатывается шишковидной железой и регулирует суточные ритмы. Во время сна очищается центральная нервная система и происходит репарация ДНК. Для восстановления организма критически важна абсолютная темнота. Перед сном не стоит использовать телефоны и другие источники света, отмечает генетик. Официальный доллар 83.92, евро 94.04.
2: Прогноз погоды на радио «Лето» представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Екатеринбурге ожидается облачная погода с прояснениями. Возможен небольшой дождь. Ветер переменный 1,6 метров в секунду. Температура воздуха днем 13-15 градусов выше нуля.
3: Реклама. Изжога, боли в животе, тяжесть в желудке – это могут быть признаки серьезных заболеваний. При симптомах пройдите обследование.
4: Комплексная диагностика желудка и кишечника в многопрофильной клинике «Парацельс» на Викулова, 33, корпус 2. ФГДС и колоноскопия во сне в комфорте и на современном экспертном оборудовании. Консультация гастроэнтеролога в день обследования.
3: Выбирайте многопрофильную клинику «Парацельс». Телефон в Екатеринбурге 272-0303.
4: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалистов.
0: Яркие, любимые наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.

6:10 в Екатеринбурге. Доброе утро, мои хорошие. Меня зовут Юлия Никонорова. Это радио «Лето» 98.9 FM. Сегодня вторник, 13 октября. И уже теперь можно с полной ответственностью заявить. Анонсированный южноафриканским пастором конец света не наступил. Ура! Продолжаем свой жизненный путь вместе с этим уставшим от общего безумия миром. Но не теряем надежды. Возможно, через месяц, 13 ноября 2026 года, искусственный интеллект восстанет против человечества. И вот тогда... Эта дата взята из сатирической статьи 1960 года в журнале Science. Автор статьи – австрийский физик Хайнц фон Ферстер, позже признался, что дату он выбрал в шутку. Она совпадает, так случилось, с днем рождения самого ученого. Ну, а свое пророчество он не просто так описал, а хотел таким образом привлечь внимание к проблеме перенаселения Земли. Так что, может, еще и будет конец света. Ну, под

0: Полет нормальный. Нормальный. Нормальный. Полет нормальный.
1: 10:21 в Екатеринбурге. Давайте сегодня отправимся в Пермь. Самый популярный и быстрый вариант – домчаться до Перми на ласточке за 4:40. Как доберетесь, первым делом сфоткайтесь на фоне арт-объекта «Счастье не за горами» на набережной Камы. А то ведь никто не поверит, что вы были в Перми. Кстати, сама набережная современная, многоуровневая, с отличными зонами отдыха и качелями. Очень красивая. Еще одна идея для банального фото – скульптура «Пермяк. Соленые уши» возле отеля «Прикамье». Ну, сами сообразите, что там с ушами делать, как фотографироваться. Посетите обязательно Пермскую эспланаду. Это огромное общественное пространство в самом сердце города с поющими фонтанами, амфитеатром, красивым ландшафтным дизайном. В Перми, если вы не знали, очень крутые театры. Обязательно, если сумеете, конечно, купить билеты, сходите на классическую постановку в знаменитый Пермский театр оперы и балета имени Чайковского или на современный мюзикл в прогрессивный театр-театр. Обязательно к посещению интерактивный и современный музей пермских древностей. Там вы познакомитесь со знаменитым пермским мамонтенком Димой. В Перми действительно вкусно. Там надо есть посекунчики, крошечные жареные пирожки на 1-2 куса с горячим бульоном внутри. А еще там подают кундюмы с грибами. Местный специалитет, что-то вроде пельмени, но с важным отличием. Кундюмы сначала запекают в печи и только потом томят в грибном или сметанном соусе. В общем, в Перми вкусно, красиво, интересно, есть что посмотреть. Так что чё сидим? Погнали!

Радио Лето. Реклама. Сан-Йонг. Теперь KGM. Внедорожники KGM, Редстон и Торрес. С выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили. Приезжайте в Автолидер. Официальный дилер KGM в Екатеринбурге. Улица Шевская, 2-2. Указана максимальная выгода с учетом всех действующих спецпредложений. Не является офертой. Предложение действует до конца октября 2026 года.

продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет. Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: 10 часов 32 минуты в Екатеринбурге. Это радио «Лето» 98,9 FM. Меня зовут Юль Никанорова. А через несколько минут уже наша рубрика «Удивительный мир». И я расскажу вам про одну удивительную собачку, которая... А, впрочем, послушайте, не пропустите и все узнаете.
1: Все включено, шоу. Вы слушаете радио «Лето».

0: 10 часов 55 минут в Екатеринбурге. Меня зовут Юлия Никанорова. И моя сегодняшняя смена на радио «Лето» 98,9 FM подошла к концу. Покидаю эту студию с некоторым сожалением, но уже завтра в 7 утра обязательно сюда вернусь. А вы прямо сейчас встречайте моего коллегу Сашу Котова, который готов поставить для вас самые лучшие, яркие, сочные летние хиты на радио «Лето». Пока-пока, до завтра.
1: Все включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 11 часов утра. Новости.
1: Доброе утро. В Европе после раскола с президентом США ужесточат позицию в отношении России, пишет издание «Политико». На предстоящем заседании Евросовета европейские лидеры будут требовать ужесточения антироссийских санкций, что ставит их в оппозицию Дональду Трампу, заключившему сделку о закупке дизеля с Москвой, отмечает издание. Евросоюз также отвергает утверждение Трампа о достижении энергетического перемирия между Россией и Украиной. Ранее агентство Reuters, ссылаясь на источники, писало, что сделка между Штатами и России о закупке дистоплива является попыткой возобновить мирные переговоры вокруг Украины на фоне предыдущих безуспешных попыток. После серьезного ДТП на трассе Екатеринбург-Реша-Лапаевск скопилась пробка. 37-летний водитель «Хонды» выехал на встречную полосу, столкнулся с частным автобусом «Ютонг». В аварии погиб он сам и его пассажир. О пострадавших в автобусе не сообщается. Движение затруднено в Рижевском тракте на трассе. На участке организовано реверсивное движение. Автоинспекторы регулируют поток, пишет «Я-1». В Свердловской области снизилась заболеваемость ОРВИ. За неделю зарегистрировано более 27,5 тысяч новых случаев. Это ниже уровня предыдущей недели на 5%, ниже среднего многолетнего уровня почти на 13%, сообщили в Роспотребнадзоре. Почти 59% заболевших – это дети, а среди возбудителей доминирует риновирус. Медики также напоминают о вакцинации от гриппа перед новым сезоном простуд. Прививку необходимо сделать в ближайшее время до начала подъема заболеваемости. Носить шапку нужно при минусовых температурах, либо в любую погоду при ощущении зябкости. Об этом рассказала терапевт Александра Розаренова, но отметила, что универсальной температуры, при которой следует надеть шапку, нет, так как у людей существует индивидуальная чувствительность к холоду. Также врач отметила, что длительные прогулки в холодное время без шапки вызывают переохлаждение волосяных фолликулов. Это сказывается на состоянии волос, пишет газета.ру. Официальный доллар 83.92, евро 94.04.
2: В эфире «Радио Лето» о погоде. Завтра в Екатеринбурге облачно с прояснениями. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью плюс 3, плюс 5, днем плюс 9, плюс 11.
0: Яркие, любимые, наши хиты. «Радио Лето». 98.0.

Всем доброе утро, это Радио Лето, в студии Саша Котов. За окном у нас вторник, 13 октября. Понедельник уже позади, так что первый повод собой гордиться есть. Теперь главное не пытаться сделать всю недельную работу до обеда. Даже если кофе обещает, что мы справимся. У него вообще привычка много обещать, но только по утрам. Спокойно набираем темп, ну а за музыкальное настроение отвечаем мы. Радио Лето, яркие любимые наши хиты. Дальше Ирина Дубцова. «Не целуешь».

0: пожалуйста, на ближайшее время.
1: Здравствуйте, откуда вас забрать?
0: Набережная Тарасова.
1: Куда поедете?
0: Да мне все равно.

0: как ждала тебя, Вова.
1: Яркие, любимые, наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.

0: Маша Вебер, нон-стоп на радио «Лето». Для музыки отличный режим, а вот нам с вами иногда нужна пауза, особенно осенью, когда утром хочется не вставать, а продлить подписку на одеяло. Если уже в рабочем режиме и даже ответили на пару звонков, начало положено. Можно расправить плечи, отвлечься от экрана и немного подзарядиться любимой музыкой. Скоро в эфире рубрика «Слово дня», а пока подбираем ключ к хорошему настроению. Группа «Бурито», Слава и Дмитрий Колдун. Ключи. Дальше с нами.
1: Дождь.

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Встречайте неодушевленное существительное мужского рода «галиотис». Правда, красивое слово. За ним скрывается обычный брюхоногий моллюск, которого во всем мире называют просто «морским ушком» из-за формы его раковины. Слово «галиотис» пришло к нам из греческого языка, как вы могли догадаться, но знаменит этот моллюск не именем, а своим внутренним миром. Внутри его раковина покрыта фантастически красивым перламутром, который переливается буквально всеми цветами радуги. От неонового зеленого до глубокого фиолетового. Именно из галиотиса веками делали самые дорогие, роскошные пуговицы для королевских нарядов. Когда-то такая переливчатая пуговица на пиджаке могла стоить как целый костюм и служила маркером невероятного статуса владельца. Ну а я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся использовать в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

сторону сердца на радио «Лето». Осенью сердце иногда просит простого: горячего чая, немного пледа и чтобы встречи перенесли на когда-нибудь. Но у нас вторник. Дела сами себя не сделают, поэтому берем тепло с собой. Ну а если вы сейчас за рулем, любимые песни уже в динамиках. Радио «Лето». Яркие любимые наши хиты весь день. И группа «Градусы. Кто ты?» в эфире.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге полдень. Новости.
1: Добрый день. Попытка атаки дронов в ВСУ на Москву и Подмосковье минувшей ночью и утром стала одной из крупнейших с начала года, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. В регион летели больше 400 беспилотников. Большинство были сбиты на дальних подступах. Непосредственно на подлете к Москве уничтожены 65 дронов. Всего над регионами России были сбиты более 600 беспилотных летательных аппаратов. В частности, в Калужской области повреждение получило здание школы, на Ставрополье промзона, пишет Лента.ру. В центре Екатеринбурга сегодня неожиданно для автомобилистов перекрыли развязку Мамино-Сибиряка Энгельса. Односторонняя улица стала тупиковой, на ней возник коллапс, пишет Я-1, ссылаясь на автомобилистов. Сначала появился знак «Въезд запрещен», так называемый «кирпич». Около 9 утра поставили знак двустороннего движения. По словам местных жителей, на перекрестке давно провалились 4 люка канализации. Однако заранее о ремонте не предупреждали. Спикером Свердловского заксобрания сегодня был избран глава облсполкома «Единой России» Дмитрий Жуков. За него проголосовали все 48 присутствующих на заседании депутатов. Кандидатуру представила коллегам бывший спикер Людмила Бабушкина. Дмитрий Жуков возглавляет исполком «Единой России» с 2019 года. С 2022 занимает пост первого зампреда заксобрания. Людмила Бабушкина была спикером с 2011 года по текущий, напоминает «Новый день». Предстоящая зима в России ожидается теплой или даже безснежной. Об этом сообщил изданию «Абзац» старший научный сотрудник Института биофизики клетки РАН, климатолог Алексей Карнаухов. По его словам, потепление в России идет быстрее, чем на планете в целом. Причина – континентальный климат и близость к Арктике. На погоде скажутся температурные аномалии в Тихом океане. Из-за них снегопады станут кратковременными, снег будет быстро таять. Климатолог допустил, что сроки образования устойчивого снега окончательно сместились. И, например, в центре России устойчивый снежный покров может не установиться до марта, пишет газета.ру. Официальный доллар 83.92, евро 94.04.
2: Прямо сейчас в эфире «Радио Лето» о погоде. Спонсор прогноза погоды ООО «Наш медицинский центр» «Парацельс». Завтра в Екатеринбурге облачно с прояснениями. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью плюс 3, плюс 5, днем плюс 9, плюс 11.
0: Реклама. Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов, операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
3: Возможные противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

все в курсе на радио «Лето». В этом ритме открываем очередной музыкальный час. В студии Саша Котов. Привет. И если честно, люблю, когда знакомый город вдруг удивляет. Замечаешь красивый балкон, вывеску или дворик, мимо которого ходил годами, и сразу вопрос. Это недавно появилось или я все время смотрел в телефон? Почувствовать себя туристом иногда можно даже по дороге в магазин. Без чемодана и доплаты за багаж. Хотя группа «А-студио» все-таки зовет в путешествие. Улетаю в эфире «Радио Лето». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Катя Лель, «Мой мармеладный», хит, после которого сладкоежка просыпается даже в душе тех, кто всегда на ПП. Это «Радио Лето». Слушайте, а у вас есть блюдо, которое обязательно хочется попробовать в гостях, а дома приготовить, ну, как-то страшновато? У меня подозрения вызывают рецепты со словами «быстро» и «просто». Но иногда новый вкус начинается с одной непривычной приправы. Подробнее о вкусах в нашей рубрике «Вкус жизни». Ну, а сейчас Мари Краймбрери. С названием песни согласен на все 100%. Давай не ждать.
1: Радио Лето. Реклама.
2: Фестиваль мастеров «Иван да Марья» с 14 по 18 октября этого года. Ярмарка изделий ручной работы из керамики, дерева, текстиля, металла и кожи. Увлекательные мастер-классы для детей и взрослых. Горького 4А. Плотинка. Вход свободный. Не пропустите. 0+.
3: Удачная сегодня рыбалка выдалась.
4: Да, клев тут отличный. Если бы не твой новый внедорожник, не добрались бы.
3: Да, хорош мой KGM Rexton. Это ж легендарный корейский Ssangyong. На раме, с муфтой, классическим автоматом. Все по-честному. Собран в Корее, гарантия 5 лет и официальный сервис, так что я в нем полностью уверен. Еще и купил выгодно.
5: Машина на года, сразу видно.
6: KGM Rexton. Надежный корейский автомобиль.
7: Приезжайте в Автолидер. Официальный дилер KGM в Екатеринбурге. Улица Шевская, 2Г2.

0: старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это «Радио Лето». Меня зовут Катя Савельева, и здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. И сегодня мы наведем порядок на полке в ванной комнате. Замечали, как сильно разнятся цены на зубные пасты? Маркетологи уверяют, что дорогой бренд – это гарантия спасения зубов, но стоматологи непреклонны. Базовый состав у пасты за 100 рублей и за 1000 часто одинаковый. Главное – смотреть не на ценник, а на активные компоненты и понимать, что же нужно именно вам. Давайте разберемся в составе. Если на тюбике написано «отбеливающее», к ней нужно относиться с максимальной осторожностью, потому что в ней много жестких абразивов, которые просто царапают эмаль. Пользоваться ей каждый день точно не стоит. Лучше чередовать с обычной. Для повседневного ухода идеально подходят пасты с кальцием или гидроксиапатитом. Это универсальный вариант, который подходит абсолютно всем, потому что мягко заполняет микротрещинки. А вот к пастам с фтором отношение двоякое. Они отлично защищают от кариеса, но нужны только там, где фтора не хватает в питьевой воде. Если в вашем регионе его и так с избытком, много фтора может навредить. Ну и главный секрет, конечно, это время. Какая бы дорогая паста у вас ни была, она не сработает, если вы смываете ее чересчур быстро. Полезным минералам нужно время, чтобы встроиться в эмаль. Дайте пасте побыть во рту 2 минуты, например. Это здоровый компромисс. В общем, выбирайте пасту с умом, берегите свои улыбки и помните, что здоровье складывается из простых мелочей. А чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте «Радио Лето», и совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Яркие любимые наши хиты в динамиках на радио «Лето». И знаете, у музыки свои отношения с прошлым. На работе то же самое. Иногда открываешь старый проект, а там решение, которое сегодня с утра изобретаешь заново. Спасибо человеку, который все сохранил. Особенно, если этот человек вы сами, только более организованный. В этот вторник прошлое берем в помощники, но не переезжаем туда окончательно. Разве что на 3 минуты, пока играет хит от Ирины Дубцовой 2007 в эфире «Радио «Лето».
1: Если утро начинается с этих звуков, значит, оно будет бодрым, музыкальным и позитивным. Слушайте утреннее шоу на радио «Лето» и получайте заряд позитива на весь день. Любимая музыка, интересные новости, игры, призы и отличное настроение. По будням с 7 до 11 на 98.9 FM. Для слушателей старше 12 лет. Радио «Лето». Реклама. Беспокоит отеки, тяжести, сосудистые звездочки на ногах? Избавьтесь от варикоза с легкостью с многопрофильной клиникой европейского уровня «Парацельс».
2: Профилактика и все виды лечения варикоза. Консультация специалистов-фрибологов. Лечение без операций и малоинвазивные операции одного дня. Быстрое восстановление благодаря лазерным технологиям и современному оборудованию.
1: Обратитесь в наш медицинский центр «Парацельс». Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалистов. Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: В Екатеринбурге 14 часов. Новости.
1: Добрый день. МВФ ухудшил прогноз роста российской экономики. В июле Международный валютный фонд ожидал, что в текущем году и в следующем рост ВВП России составит 1,1%. Новая цифра – 0,9%. Фонд также представил прогноз по инфляции в России. В прошлом году она была, по его данным, 8,7%. В этом году замедлится до 6,1%. В 2027 году – до 4,8%. В докладе отмечено также, что рост цен на сырье поддерживает экономическую активность России – но объемы экспорта российской нефти сокращаются на фоне повреждений НПЗ, пишет газета.ру. В Екатеринбурге отправлено в суд дело организаторов нескольких подпольных публичных домов, которые вовлекли в занятия проституцией более 20 девушек. Как сообщили в пресс-службе Чкаловского райсуда, с 2020 года по февраль текущего в городе действовала сеть массажных салонов 18+, в которых оказывали интим-услуги. Организаторами выступили супруги Загвоздины. В группе были распределены роли. Одни занимались набором женщин и координацией, другие – поиском помещений и содержанием притонов. Третьи – продвижением услуг в интернете, пишет «Новый день». Жители Екатеринбурга стали замечать на улицах беспилотных курьеров. Это так называемые роверы. В ближайшие 3 года они будут работать в экспериментальном режиме для перевозки грузов и доставки еды. Свердловская область вошла в список регионов, где стартует этот проект. Для роверов прописали четкие требования. Например, передвигаться они могут по тротуарам со скоростью не более 25 км в час. Каждый курьер должен быть оснащен камерами, белыми фарами спереди, светоотражателями, звуковым сигналом и QR-кодом, пишет «Новый день». Носить шапку нужно при минусовых температурах, либо в любую погоду при ощущении зябкости. Об этом рассказала терапевт Александра Розаренова. Но отметила, что универсальной температуры, при которой следует надеть шапку, нет, так как у людей существует индивидуальная чувствительность к холоду. Также врач отметила, что длительные прогулки в холодное время без шапки вызывают переохлаждение волосяных фолликулов. Это сказывается на состоянии волос, пишет газета.ру. Официальный доллар 83.92, евро 94.04.
2: Прямо сейчас в эфире радио «Лето о погоде». Спонсор прогноза погоды ООО «Наш медицинский центр» «Парацельс». Завтра в Екатеринбурге облачно с прояснениями. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью плюс 3, плюс 5, днем плюс 9, плюс 11.
3: Реклама. Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Процельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
4: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Процельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Яркие, любимые наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

Бриллиант на радио «Лето». С вами Саша Котов. Уверен, среди ваших коллег тоже есть настоящие бриллианты. Только не все знают, что их ценят. Мы ведь чаще пишем «поправь, пожалуйста», чем «слушай». Здорово получилось. Предлагаю в этот вторник немного изменить статистику. Если человек сделал что-то классно, скажите ему. Пусть комплимент останется комплиментом. Ну а мы повышаем градус внимания. От добрых слов переходим к серенадам. Дискотека «Авария» на радио «Лето».

0: Viagra спела нам «Стоп, стоп, стоп». В песне своей причины остановиться, а в рабочем чате эта команда пригодилась бы перед кнопкой «Отправить». Да, хорошие отношения еще пригодятся. Неделя все-таки продолжается. И пригодятся не только в офисе, но и за рулем. Всем, кто в дороге, большой привет. Это «Радио Лето», яркие, любимые наши хиты с нами весь день. И да, план на сегодня – чуть меньше искр в переписке, чуть больше тепла в музыке. Чай вдвоем, солнце и сердце дальше.
1: Радио Лето. Реклама. Сан-Йонг. Теперь KGM. Внедорожники KGM, Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили. Приезжайте в Автолидер. Официальный дилер KGM в Екатеринбурге. Улица Шевская, 2-2. Указана максимальная выгода с учетом всех действующих спецпредложений. Не является офертой. Предложение действует до конца октября 2026 года.
2: Фестиваль мастеров Иван да Марья. С 14 по 18 октября этого года. Ярмарка изделий ручной работы из керамики, дерева, текстиля, металла и кожи. Увлекательные мастер-классы для детей и взрослых. Горького 4А. Плотинка. Вход свободный. Не пропустите. 0+.

Арт-продаж. Рекламар. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет. Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

У цветов, конечно, свой язык, но у рабочего вторника свой. Срочно, согласовано и загадочное почти готово. Последнее может означать что угодно. Вы в компании «Радио Лето», а значит, в динамиках яркие любимые наши хиты. Кстати, мое любимое слово сегодня «готово». Коротко, понятно, приятно и произносить, и слышать. Ну а какое слово окажется в центре внимания нашей рубрики, узнаем совсем скоро. Впереди слово дня. Пока добавим движение. Если дело застопорилось, попробуйте хотя бы сменить позу. Ума Турман советует быть смелее. Не стой, танцуй. Никакая

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Встречайте неодушевленное существительное мужского рода «галиотис». Правда, красивое слово. За ним скрывается обычный брюхоногий моллюск, которого во всем мире называют просто «морским ушком» из-за формы его раковины. Слово «галиотис» пришло к нам из греческого языка, как вы могли догадаться, но знаменит этот моллюск не именем, а своим внутренним миром. Внутри его раковина покрыта фантастически красивым перламутром, который переливается буквально всеми цветами радуги. От неонового зеленого до глубокого фиолетового. И именно из галиотиса веками делали самые дорогие, роскошные пуговицы для королевских нарядов. Когда-то такая переливчатая пуговица на пиджаке могла стоить как целый костюм и служила маркером невероятного статуса владельца. Ну а я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся использовать в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Шикарный хит от группы «Танцы минус» остается позади, друзья. Но музыкальный вторник на радио «Лето» только набирает обороты. Мы движемся с вами дальше. Очень скоро нас ждет дуэт Бахти и Туркен с признанием «Ты мое все». Легендарная группа «Звери». И до скорой встречи. Тоже послушаем вместе с вами. Ну и честно расскажу, стоит ли увлекаться отбеливающими пастами в рубрике «Вкус жизни» каждому из вас уже через 10 минут. Полезная рубрика заглянет в вашу ванную комнату. Ну а слушать Марфу мы будем с вами раньше всех. И немножечко подвигаемся, забери меня. Раньше всех на радио «Лето».
1: Если утро начинается с этих звуков, значит, оно будет бодрым, музыкальным и позитивным. Слушайте утреннее шоу на радио «Лето» и получайте заряд позитива на весь день. Любимая музыка, интересные новости, игры, призы и отличное настроение. По будням с 7 до 11 на 98.9 FM. Для слушателей старше 12 лет. Радио «Лето». Реклама.
2: SsangYong, теперь KGM. Внедорожники KGM, Rexton и Torres с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили. Приезжайте в «Автолидер». Официальный дилер KGM в Екатеринбурге. Улица Шевская, 2-2.
3: Указана максимальная выгода с учетом всех действующих спецпредложений. Не является офертой. Предложение действует до конца октября 2026 года.
4: Фестиваль мастеров «Иван да Марья». С 14 по 18 октября этого года. Ярмарка изделий ручной работы из керамики, дерева, текстиля, металла и кожи. Увлекательные мастер-классы для детей и взрослых. Горького 4А. Плотинка. Вход свободный. Не пропустите. 0+.

продаж. Рекламар. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет. Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: для слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это «Радио Лето». Меня зовут Катя Савельева, и здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. И сегодня мы наведем порядок на полке в ванной комнате. Замечали, как сильно разнятся цены на зубные пасты? Маркетологи уверяют, что дорогой бренд – это гарантия спасения зубов, но стоматологи непреклонны. Базовый состав у пасты за 100 рублей и за 1000 часто одинаковый. Главное – смотреть не на ценник, а на активные компоненты и понимать, что же нужно именно вам. Давайте разберемся в составе. Если на тюбике написано «отбеливающее», к ней нужно относиться с максимальной осторожностью, потому что в ней много жестких абразивов, которые просто царапают эмаль. Пользоваться ей каждый день точно не стоит. Лучше чередовать с обычной. Для повседневного ухода идеально подходят пасты с кальцием или гидроксиапатитом. Это универсальный вариант, который подходит абсолютно всем, потому что мягко заполняет микротрещинки. А вот к пастам с фтором отношение двоякое. Они отлично защищают от кариеса, но нужны только там, где фтора не хватает в питьевой воде. Если в вашем регионе его и так с избытком, много фтора может навредить. Ну и главный секрет, конечно, это время. Какая бы дорогая паста у вас ни была, она не сработает, если вы смываете ее чересчур быстро. Полезным минералам нужно время, чтобы встроиться в эмаль. Дайте пасте побыть во рту 2 минуты, например. Это здоровый компромисс. В общем, выбирайте пасту с умом, берегите свои улыбки и помните, что здоровье складывается из простых мелочей. А чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте «Радио Лето», и совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 17 часов. Новости.
1: Здравствуйте. В Госдуму до конца года внесут законопроект о запрете наценок в такси за детские тарифы. Об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил министр транспорта Андрей Никитин. Он назвал тарифы компаний такси для пассажиров с детьми болезненной историей. Также, по словам главы Минтранса, с компанией Яндекс ведомство организовало эксперимент, чтобы оптимизировать расчеты и уйти от доплаты за поездки с ребенком. Грузовая «Газель» сгорела днем на Кольцовском тракте. Кадры пожара под мостом в районе развязки с улицей Чистой сняли очевидцы. Огонь полностью охватил автомобиль. На место пожара прибыли сотрудники МЧС. На время тушения автомобили двигались по Кольцовскому тракту в направлении Екатеринбурга только по двум полосам. Что стало причиной возгорания, неизвестно, пишет портал Е1. В Свердловской области может появиться национальный туристический маршрут. Получить престижный статус планирует программа «Бажовское путешествие». Об этом пишет КП «Екатеринбург» со ссылкой на пресс-службу правительства региона. В маршрут включены посещения Екатеринбурга, Полевского, а также Сысерти и Березовского. Статус национального туристического маршрута предполагает продвижение на федеральном уровне. Актер Антонио Бандерас в новом фильме сыграет конкистадора Эрнана Кортеса. Жанр картины, к съемкам которой планирует приступить французский режиссер Пол Миньо, исторический эпос. Фильм расскажет о завоевании империи ацтеков в 16 веке, а также об экспедиции Кортеса 1519 года. Одной из линий будут отношения конкистадора с Мариной, порабощенной индийской женщиной, чьи способности к языкам сделали ее незаменимой для Кортеса. Пишет «Коммерсант». Официальный доллар на сегодня 83.92, евро 94.04.
2: Время прогноза погоды на радио «Лето», друзья. Завтра, в среду, 14 октября, в Екатеринбурге будет переменная облачность и небольшой дождь. Ветер неустойчивый, слабый, ночью от 3 до 5 градусов тепла, но днем плюс 7, плюс 9.
0: Яркие, любимые. Наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

вечер вторника незаметно подкрадывается к нам с вами все ближе и ближе. И согласитесь, это день, когда всегда дышится чуточку легче. Ну, потому что самая сложная, самая активная часть этого дня уже позади. На наше эфирное солнце продолжает вас бережно согревать. В ближайшие минуты мы проведем с вами вместе Славы. Она на днях устроила невероятный вокальный челлендж и пела, удерживая железную планку. Представляете себе? Ну, а дальше с нами Мари Краймбрери, Леонид Агутин и Томас Невергрин. А меня зовут Катя Савельева. И до 8 вечера мы по-прежнему вместе.

0: Мари Краймбрери, которая сейчас находится в большом осеннем туре, прямо сейчас была с нами на радио «Лето». В городе потихонечку собираются пробки, но мы с вами точно не собираемся отчаиваться. Вторник, 13 октября, вечер в свои права вступает, и у него есть свои действительно правила. Но, как говорили в одном известном фильме, вечерний город — это особое пространство. Здесь даже светофоры мигают как-то уютнее. Давайте ловить это состояние. Тем более, что дальше на радио «Лето» счастливчик Владимир Пресняков, группа «Ума Турман» и легкая такая песня про Скобья и Анна Асти с яркими, любимыми нашими хитами. Устраивайтесь поудобнее, прибавляйте звук и едем дальше.
1: Радио «Лето». Реклама.
2: Удачная сегодня рыбалка выдалась.
3: Да, клев тут отличный. Если бы не твой новый внедорожник, не добрались бы.
2: Да, хорош мой KGM Rexton. Это ж легендарный корейский Ssangyong. На раме, с муфтой, классическим автоматом. Все по-честному. Собран в Корее, гарантия 5 лет и официальный сервис. Так что я в нем полностью уверен. Еще и купил выгодно.
3: Машина на года, сразу видно.
4: KGM Rexton. Надежный корейский автомобиль.
5: Приезжайте в Автолидер. Официальный дилер KGM в Екатеринбурге. Улица Шевская, 2-2.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

минута в пути. Снова горячий привет. С нами только что была Анна Асти в «Автомире». Сейчас вовсю обсуждают амбициозный план возрожденного бренда «Волга». Продать до конца года минимум 25 тысяч машин. Вот такой план. Смелая задача, согласитесь, потому что с лета на учет пока стало чуть больше 2000 авто. Но в сентябре завод перешел на полный цикл производства, и продаж за месяц впервые перешагнули отметку в 1000 машин. Пожелаем «Волге» удачи, и пусть это красивое возвращение состоится. Ну, а мы дальше слушаем с вами самое-самое. Трек от Егора Крида, Нюша, еще Иракли. И его «Назад в будущее» слушаем дальше.

Наш с вами совместный вторник продолжается под трек «Иракли». Только что он был с нами «Назад в будущее». И, кстати говоря, друзья, сегодня день рождения российской авиапочты. 96 лет назад в этот день полетели первые почтовые самолеты. И, возможно, вы сейчас ждете заветную весточку или сами пишете важные сообщения. Пусть это не бумажное письмо, а просто текст на экране. Знаете, верю, что вас обязательно услышат. Ну, а мы уходим на 20 минут музыки без перерывов на рекламу и разговоры. Ловим теплые солнечные ритмы и объезжаем пробки дальше. Любовь. Ирина Дубцова, Дима Билан, Люся Чеботина, Валерий и Дима Колдун с нами очень скоро.

0: Екатеринбурге 18 часов. Новости.
1: Здравствуйте. В Госдуму до конца года внесут законопроект о запрете наценок в такси за детские тарифы. Об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил министр транспорта Андрей Никитин. Он назвал тарифы компаний такси для пассажиров с детьми болезненной историей. Также, по словам главы Минтранса, с компанией Яндекс ведомство организовало эксперимент, чтобы оптимизировать расчеты и уйти от доплаты за поездки с ребенком. Грузовая «Газель» сгорела днем на Кольцовском тракте. Кадры пожара под мостом в районе развязки с улицей Чистой сняли очевидцы. Огонь полностью охватил автомобиль. На место пожара прибыли сотрудники МЧС. На время тушения автомобили двигались по Кольцовскому тракту в направлении Екатеринбурга только по двум полосам. Что стало причиной возгорания, неизвестно, пишет портал Е1. В Свердловской области может появиться национальный туристический маршрут. Получить престижный статус планирует программа «Бажовское путешествие». Об этом пишет КП «Екатеринбург» со ссылкой на пресс-службу правительства региона. В маршрут включены посещения Екатеринбурга, Полевского, а также Сысерти и Березовского. Статус национального туристического маршрута предполагает продвижение на федеральном уровне. Актер Антонио Бандерас в новом фильме сыграет конкистадора Эрнана Кортеса. Жанр картины, к съемкам которой планирует приступить французский режиссер Пол Миньо, исторический эпос. Фильм расскажет о завоевании империи ацтеков в 16 веке, а также об экспедиции Кортеса 1519 года. Одной из линий будут отношения конкистадора с Мариной, порабощенной индийской женщиной, чьи способности к языкам сделали ее незаменимой для Кортеса, пишет «Коммерсант». Официальный доллар на сегодня 83,92, евро 94,04.
2: И о погоде на радио «Лето», друзья. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Завтра, в среду, 14 октября, в Екатеринбурге будет переменная облачность и небольшой дождь. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью плюс 3, плюс 5. Днем от 7 до 9 градусов тепла.
0: Реклама. Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня и многопрофильный комфорт европейского уровня.
3: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
0: Многопрофильная клиника Парацельс. Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Парацельс. Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста. Яркие, любимые наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

Юлианна Караулова прямо сейчас на радио «Лето». И, кстати, если мы заговорили про самолеты, за первую половину этого года наши воздушные ворота в Кольцово обслужили почти 4 миллиона пассажиров. Урал вовсю летает, ставит рекорды. А с этой недели еще и запустили новые прямые рейсы на солнечный Пхукет. А мы на радио «Лето» продолжаем наш теплый эфирный полет.

Я предлагаю нам с вами вместе не останавливаться, двигаться дальше, несмотря на пробки. Денис Клявер, Юлия Зиверт, а еще Омега поддержат нас на пути. Приятного вечера всем, кто слушает Радио Лето.

0: Если все-таки вы иногда поглядываете на небо, вы точно так же, как и я, обращаете внимание, что осенние облака — это просто что-то невероятное. Такие фактурные, такие глубокие. Это была группа Омега, не отвлекаемся от дороги, друзья. Глядя на эту небесную красоту, конечно, можно увлечься, но давайте послушаем рубрику «Слово дня». Чтобы немножечко переключиться, уже через 10 минут я расскажу вам, что обозначает такое изысканное слово «галиотис». Пока вы думаете, что бы это могло значить, предлагаю послушать нам с вами вместе А-студио с песней «Она не виновата». Дан Балан и Полина Гагарина тоже на подходе.
1: Радио Лето. Реклама.
2: Ты на новом авто? Поздравляю. Что за модель? Доволен? Это KGM Torres. Бывший Сан Йонг. В Корее сделан. Автомат, полный привод. На дачу ездим, путешествуем. Полет отличный. Удобно, надежно, безопасно и гарантия 5 лет. Дает уверенность всей семье. И купил выгодно.
3: И мне пора обновиться. Но на что? Кругом новые марки. Рекомендуешь?
2: Конечно.
4: Па, а можно я цвет выберу?
2: Можно.
1: KGM Torres. Надежный корейский автомобиль.
5: Приезжайте в Автолидер. Официальный дилер KGM в Екатеринбурге. Улица Шевская, 2-2.
6: Фестиваль мастеров «Иван да Марья» с 14 по 18 октября этого года. Ярмарка изделий ручной работы из керамики, дерева, текстиля, металла и кожи. Увлекательные мастер-классы для детей и взрослых. Горького 4А. Плотинка. Вход свободный. Не пропустите. 0+.

0: Арт-продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Урал-квартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Телефон рекламной службы 235-0905. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Встречайте неодушевленные существительные мужского рода «галиотис». Правда, красивое слово. За ним скрывается обычный брюхоногий моллюск, которого во всем мире называют просто «морским ушком» из-за формы его раковины. Слово «галиотис» пришло к нам из греческого языка, как вы могли догадаться, но знаменит этот моллюск не именем, а своим внутренним миром. Внутри его раковина покрыта фантастически красивым перламутром, который переливается буквально всеми цветами радуги. От неонового зеленого до глубокого фиолетового. И именно из галиотиса веками делали самые дорогие, роскошные пуговицы для королевских нарядов. Когда-то такая переливчатая пуговица на пиджаке могла стоить как целый костюм и служила маркером невероятного статуса владельца. Ну а я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся использовать в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

Многие слушают «Радио Лето» и в умных колонках. Для этого достаточно просто сказать «включи «Радио Лето», и сразу становится теплее. И скоро так можно будет делать и в новой машине. «АвтоВАЗ» запустил производство кроссовера «Лада Азимут», и он получит полноценного голосового помощника с искусственным интеллектом. И оплату топлива тоже можно будет прямо с экрана осуществлять. Старт продаж в конце этого года. Ждем цифровую новинку на дорогах, а на «Радио Лето» разгар вечера мы

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 19 часов. Новости.
1: Здравствуйте. Яндекс восстановил работу умного дома с Алисой. Большая часть функций снова доступна пользователям. Речь идет об управлении умным освещением, возможностях ИИ-камеры и регулировке температуры в доме. В это же время с задержками срабатывают облачные сценарии, а история событий, графики, показаний датчиков и история их срабатываний временно недоступны, сообщили коммерсанту в компании. На Визе в Екатеринбурге на 3 дня закроют сквозной проезд по дублеру улицы Металлурга.

0: инфраструктура для жизни. На эти работы из федерального и областного бюджетов уже направили порядка 1 150 000 000 рублей. Популярность новостей о зажировке Манула Тимофея объяснили психологи. Общую медиаповестку эксперты оценивают как тревожную, поэтому подробности о зажировке обаятельного Манула напоминают о существовании приятных и неопасных событий. Большая часть аудитории от такой информации испытывает умиление. Эмоция снижает уровень стресса, активирует систему привязанности и помогает бороться с физиологической усталостью, подчеркнули эксперты. Официальный доллар на сегодня 83.92, евро 94.04.
1: Время прогноза погоды на радио «Лето», друзья. Завтра, в среду, 14 октября, в Екатеринбурге будет переменная облачность и небольшой дождь. Ветер неустойчивый, слабый, ночью от 3 до 5 градусов тепла, но днем плюс 7, плюс 9.
2: Яркие, любимые. Наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

Солистка группы «Серебро» открывает новый музыкальный час на радио «Лето». Кстати, она тут на днях поделилась кадрами романтического свидания с мужем в Париже. Мы с вами слушаем и согреваемся яркими, любимыми нашими хитами абсолютно в любом уголке планеты. Я тоже напомню, найти нас можно на radioletofm.ru. Ну, а мы с вами встречаем Анивар. Будет с нами Юлия Савичева. Ну, а прямо сейчас август — это ты. С нами мод на радио «Лето».

0: Мы продолжаем с вами ловить теплое настроение на радио «Лето». И совсем скоро в рубрике «Вкус жизни» я расскажу вам кое-что про зубную пасту. И, кстати, стоматологи доказали, что в этом вопросе цена вообще не оправдывает качество. Дорогой бренд часто оказывается недостаточно полезным, а вот простая паста с правильным составом может реально спасти вашу эмаль. Ну, а пока мы движемся вперед, только на зеленый. Нас с вами ждут со своими блистательными улыбками Сергей Лазарев, Иванушки Интернешнл и Ёлка на самой солнечной стороне жизни.
1: Если утро начинается с этих звуков, значит, оно будет бодрым, музыкальным и позитивным. Слушайте утреннее шоу на радио «Лето» и получайте заряд позитива на весь день. Любимая музыка, интересные новости, игры, призы и отличное настроение. По будням с 7 до 11 на 98.9 FM. Для слушателей старше 12 лет. Радио «Лето». Реклама.
2: Фестиваль мастеров «Иван да Марья» с 14 по 18 октября этого года. Ярмарка изделий ручной работы из керамики, дерева, текстиля, металла и кожи. Увлекательные мастер-классы для детей и взрослых. Горького 4А. Плотинка. Вход свободный. Не пропустите. 0+.
1: Телефон рекламной службы 235 09 05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева, и здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. И сегодня мы наведем порядок на полке в ванной комнате. Замечали, как сильно разнятся цены на зубные пасты? Маркетологи уверяют, что дорогой бренд – это гарантия спасения зубов, но стоматологи непреклонны. Базовый состав у пасты за 100 рублей и за 1000 часто одинаковый. Главное – смотреть не на ценник, а на активные компоненты и понимать, что же нужно именно вам. Давайте разберемся в составе. Если на тюбике написано «отбеливающее», к ней нужно относиться с максимальной осторожностью, потому что в ней много жестких абразивов, которые просто царапают эмаль. Пользоваться ей каждый день точно не стоит. Лучше чередовать с обычной. Для повседневного ухода идеально подходят пасты с кальцием или гидроксиапатитом. Это универсальный вариант, который подходит абсолютно всем, потому что мягко заполняет микротрещинки. А вот к пастам с фтором отношение двоякое. Они отлично защищают от кариеса, но нужны только там, где фтора не хватает в питьевой воде. Если в вашем регионе его и так с избытком, много фтора может навредить. Да и главный секрет, конечно, это время. Какая бы дорогая паста у вас ни была, она не сработает, если вы смываете ее чересчур быстро. Полезным минералам нужно время, чтобы встроиться в эмаль. Дайте пасте побыть во рту 2 минуты, например. Это здоровый компромисс. В общем, выбирайте пасту с умом, берегите свои улыбки и помните, что здоровье складывается из простых мелочей. А чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето, и совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

Но до ночи еще есть немного времени для того, чтобы отлично организовать досуг, чтобы вы там себе не спланировали. Радио Лето всегда готово поддержать вас яркими и любимыми нашими хитами. Дискотека «Аварии» Кристины Арбакайте, группа «Ума Турман», а еще Ирина Дубцова с нами уже совсем скоро. Ну, а я, Катя Савельева, прощаюсь с вами до завтра, 14 октября. Мы с вами услышимся ровно в 16:00. Кстати, гороскоп на этот день обещает нам творческое уединение и самостоятельную работу. Вот это все должно пройти просто буквально на ура. Хорошего вам вечера. Берегите свой внутренний сон.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 8 вечера. Новости.
1: Здравствуйте. Антимонопольная служба возбудила почти 70 дел из-за нарушений на топливном рынке. Участникам этого рынка выдано 99 предупреждений. В ФАС добавили, что ситуация на внутреннем рынке бензина и дизеля в стране стабилизируется. Что касается роста цен на заправках крупных сетей, то он не превышает показатели инфляции, пишет «Коммерсант». Активное наблюдение за всеми игроками топливного рынка в России Федеральная антимонопольная служба организовала летом по мере усугубления топливного кризиса в регионах. В Екатеринбурге начали рассматривать уголовное дело бизнесмена Алексея Боброва. Заседание во вторник закрыли от прессы. В пресс-службе Верхоседского районного суда сообщили, что заключено досудебное соглашение. Кроме того, дело будет рассмотрено в особом порядке. Бывшего бенефициара корпорации СТС Алексея Боброва обвинили по статье «Хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием». Следующее заседание по уголовному делу пройдет в ноябре, пишет «Новый день». Второй выезд широкой речки построят в Екатеринбурге. В мэрии утвердили проект планировки для строительства улиц Анатолия Муранова, архитектора Белянкина, а также Евгения Савкова и Новой. Перечисленные улицы помогут соединить улицу Репина с Екатеринбургской кольцевой. Строительство улучшит транспортную доступность района, пишет КП «Екатеринбург». По проекту ширина улиц будет от 4 до 6 полос, при этом улица Евгения Савкова останется двухполосной. Синоптики назвали регионы, где пора менять летнюю резину на зимнюю. Записываться на шиномонтаж пора жителям Южного Урала, а также Якутии и Магаданской области. Метеорологи признают, что абсолютных рекомендаций по смене резины нет, и основным ориентиром остается погода. Автомобилистам важно анализировать ночные температуры и интенсивность осадков. Официальный доллар на завтра 83.87, евро 93.77.
2: И о погоде на радио «Лето», друзья. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Завтра, в среду, 14 октября, в Екатеринбурге будет переменная облачность и небольшой дождь. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью плюс 3, плюс 5. Днем от 7 до 9 градусов тепла.
0: Реклама. Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
3: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
0: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. Яркие, любимые наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 9 вечера. Новости.
1: Здравствуйте. Антимонопольная служба возбудила почти 70 дел из-за нарушений на топливном рынке. Участникам этого рынка выдано 99 предупреждений. В ФАС добавили, что ситуация на внутреннем рынке бензина и дизеля в стране стабилизируется. Что касается роста цен на заправках крупных сетей, то он не превышает показатели инфляции, пишет «Коммерсант». Активное наблюдение за всеми игроками топливного рынка в России Федеральная антимонопольная служба организовала летом по мере усугубления топливного кризиса в регионах. В Екатеринбурге начали рассматривать уголовное дело бизнесмена Алексея Боброва. Заседание во вторник закрыли от прессы. В пресс-службе Верхоседского районного суда сообщили, что заключено досудебное соглашение. Кроме того, дело будет рассмотрено в особом порядке. Бывшего бенефициара корпорации СТС Алексея Боброва обвинили по статье «Хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием». Следующее заседание по уголовному делу пройдет в ноябре, пишет «Новый день». Второй выезд широкой речки построят в Екатеринбурге. В мэрии утвердили проект планировки для строительства улиц Анатолия Муранова, архитектора Белянкина, а также Евгения Савкова и Новой. Перечисленные улицы помогут соединить улицу Репина с Екатеринбургской кольцевой. Строительство улучшит транспортную доступность района, пишет КП «Екатеринбург». По проекту ширина улиц будет от 4 до 6 полос, при этом улица Евгения Савкова останется двухполосной. Синоптики назвали регионы, где пора менять летнюю резину на зимнюю. Записываться на шиномонтаж пора же.

0: жителям Южного Урала, а также Якутии и Магаданской области. Метеорологи признают, что абсолютных рекомендаций по смене резины нет, и основным ориентиром остается погода. Автомобилистам важно анализировать ночные температуры и интенсивность осадков. Официальный доллар на сегодня 83.87, евро 93.77.
1: Время прогноза погоды на радио «Лето», друзья. Завтра, в среду, 14 октября, в Екатеринбурге будет переменная облачность и небольшой дождь. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью от 3 до 5 градусов тепла, но днем плюс 7, плюс 9.
2: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето», 98.9 FM.

Если утро начинается с этих звуков, значит, оно будет бодрым, музыкальным и позитивным. Слушайте утреннее шоу на Радио Лето и получайте заряд позитива на весь день. Любимая музыка, интересные новости, игры, призы и отличное настроение. По будням с 7 до 11 на 98.9 FM. Для слушателей старше 12 лет. Радио Лето. Реклама.

0: старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 10 вечера.

самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: По мне замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
2: Ты мое счастье.
5: Ты мое сердечко.
2: Ты мое солнышко.
6: Я объявляю вас мужем и женой.
1: Я тебя люблю.

Если вас спросят, что вы слушаете, скажите, что слушаете «Радио Лето».

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266 01 842. Для слушателей старше 12 лет.

Милет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

Милет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.